0: Провинция Кейрунзем превращается из транзитного коридора в промышленный центр. В провинции Хейлунзян завершился первый в стране экспериментальный проект цифровой программы по улучшению образования. Креативный дизайн создает визитную карточку города. Симфония Олда цивилизации была поставлена в ледяном городе. Это и многое другое вы узнаете из нашей сегодняшней программы «Здравствуй, Россия».
1: Добрый вечер, дорогие телезрители. Вы смотрите телепередачу Хейлунгянского телерадиовещания «Здравствуй, Россия». Сейчас давайте ознакомимся с кратким обзором новостей.
2: Недавно был официально запущен проект «Цифровая программа по улучшению образования в провинции Хейлунгян», которая стала первой провинцией в стране, официально внедрившей пилотный проект «Цифровая программа по улучшению образования для всей провинции». Учитывая особенности обширной территории провинции Хейлунгян, протяженности границ и децентрализованное расположение заведений, провинциальный департамент образования, Тэнсент и Харбинский педагогический университет подписали соглашение о совместном запуске проекта общественного благосостояния, инвестирование в него 10 миллионов юаней. Опираясь на технологическую платформу Tencent, преподаватели и студенты Харбинского педагогического университета и волонтеры были организованы для обеспечения дистанционного интерактивного обучения в отдаленных сельских школах.
0: В Харбинском колледже открылся 19-й конкурс компьютерного дизайна для студентов китайских университетов провинции Хейлунзян. В этом году в соревновании приняли участие более 2000 студентов из 37 высших заведений по всей провинции, которые соревновались на одной сцене. Соревнования в основном посвящены таким передовым областям, как искусственный интеллект, большие данные и интернет вещей, и включает в себя 9 категорий треков, чтобы познакомить студентов с потребностями промышленности и технологическими достижениями.
2: Недавно на нефтяном месторождении Дацин официально стартовал 21-й Хейлунгянский молодежный конкурс профессионального мастерства. Конкурс посвящен развитию ключевых отраслей промышленности в провинции Хейлунгян и полностью объединяет передовые технологии и инновационные элементы искусственного интеллекта плюс. В рамках конкурса проводится более 10 видов соревнований, таких как сборка, наладка и техническое обслуживание станков, разработка цифровых решений, тестирование нефтяных и газовых скважин и так далее. В конкурсе приняли участие более 2000 молодых работников со всей провинции.
0: Северо-восточная легионарная Карская футбольная лига 2026 проводит матчи по круговой системе дома и на выезде. В общей сложности 7 туров, которые пройдут с 23 мая

0: Бо 15 августа дивизион Хэйлонцзян организован совместно Харбином и ДСИ. В настоящее время реконструкция стадиона в районе Ачинхарбине и спортивного центра в городе ДСИ близится к завершению. И ожидается, что она будет полностью завершена в первой декаде мая.
1: Недавно в Харбинском концертном зале состоялась и премьера симфонии «Ода цивилизации» крупномасштабного проекта Национального фонда искусства по созданию театральных постановок и произведений искусства, запланированного на 2026 год. Симфонии дирижировал знаменитый композитор и дирижер Ван Нин, а столетний Харбинский симфонический оркестр играл с любовью, рассказывая об эпохе слияния цивилизации с помощью величественной музыки.
0: Когда креативный дизайн глубоко проникает в город, на землях Хэйлонцзян незаметно разворачивается обновление городов. В эти первомайские праздники, прогуливаясь по обновленным улицам или посещая городские достопримечательности с креативными элементами, вы непременно замечаете, что провинция Хэйлонцзян с помощью креативного дизайна на разных уровнях превращает историческое наследие, городскую атмосферу и местный гололит в живую движущую силу городского развития.
2: 漫步在哈尔滨中华巴洛克历史文化街区当中，百年建筑和新潮场景在这里相遇。一场由内而外的焕新，正重新定义人们心中的哈尔滨。中式庭院古韵和巴洛克风情相融，巨型爱国打卡墙让红色基因和城市名片同框。老字号焕新林立在设计巧思中焕发新机。
3: Сейчас городок китайской барокко ускоряет обновление своих пространств, расширяет спектр характерных видов деятельности и формирует совершенно новые туристические и культурные локации. За снежный сезон 2025-2026 годов квартал принял 4,5 миллиона человек раз, что на 85% больше, чем в прошлом году. По популярности он уже догоняет центральную пешеходную улицу.
2: 然后就感觉自己像是一个游客一样。创意设计以更时尚的表达，让城市文化焕发了新机。而这份以创意赋能城市的巧思，正乘着春风在龙江大地多点开花。大家看我手中的这个特色标识，是不是一下子就想到了小串呢？我们现在啊，就是在因小串和书圈的鹤岗市。走在街上，我发现很多家烧烤店的牌匾上都有这样统一的标识。
3: Раньше у хэйлонцзян шашлычков не было единого городского бренда, хотя вкус их был великолепен. С введением единого логотипа 9 ресторанов и 2 предприятия в сфере поставок уже завершили обновление своего имиджа.
4: 这个是我们加入鹤岗小串 logo 之后全新升级的装修门市，客人说大老远一眼就能认出来，合作率大概提升30%左右。Logo
3: зажег не только поток местных клиентов. Большой подарок с шашлычками с этим логотипом стал настоящим онлайн-хитом до 2000 заказов в день. Офлайн через модели франшизы бренд стремительно распространяется по всей стране. Теперь перенесемся на восток, в Юань. Здесь иероглиф «дом» превратился в бесчисленные креативные формы и пульсирует в каждой улочке. Раньше восточный Борюс Китая был для многих просто тарелкой-дочкой на карте. Теперь креативный дизайн выводит культуру восточного Борюса из день на всю страну.
5: 现在我们做任何文旅规划，首先想到的一个问题就是我们的创意设计的亮点在哪里？过去呢，我们普遍认为 创意设计呢是锦上添花的效果。当前激烈的市场竞争中呢，我们越来越深刻地感受到，如果没有好的设计，可能连锦都无从谈起。
1: 创意设计正为城市发展注入源源不断的想象力和竞争力。以设计提炼城市气质，用品牌塑造城市辨识度。黑龙江正在用更年轻、更现代、更具辨识度的表达，绘就创意赋能发展的全新画卷。
0: Когда креативный дизайн проникает в производство, какие перемены это влечет за собой? В провинции Хэйлонцзян промышленный дизайн сегодня шагнул с чертежей прямо на производственной линии из заводских цехов в повседневную жизнь. Давайте посмотрим, как сделанное в Хэйлонцзяне делает жизнь лучше и удобнее.
3: В харбинской компании СДЖЖУ идет трансграничная симуляция хирургической операции.

0: операции. Врачи-инженеры из Бразилии и Грузии серьезно тестируют каждый компонент хирургического робота.
1: That it's a very well-designed machine. You know, we work a lot, and we have a lot of surgeries to do. So this machine is very comfort to work with.
2: 刚刚这台帮助医生完成模拟手术的机器人呢，就是工业设计赋能医疗创新的成果。以往啊，我们看到的内窥镜手术呢，医生是这样的。操作的视野呢非常的狭窄，而这台机器人的操作平台呢是全开放式的，视野呢非常的开阔。机器人的核心零部件机械臂呢能够实现540度无死角自由旋转，缝合伤口一气呵成。
0: От системной интеграции до изгиба каждой детали промышленный дизайн пронизывает все。
3: 别看这是两片小小的刀片，它的这个弯曲的角度，它的上面摩擦力的设计，它的材质和它的这个重量的设计，最终能够让患者的创面更小，恢复更快。
0: Благодаря выдающимся характеристикам в малоинвазивной хирургии в 2025 году этот робот завоевал 3 престижнейшие международные награды в области дизайна, выведя интеллектуальное производство Хэнлунцзяна на мировую сцену.
4: 我们将持续地推进产品的设计升级，在多控制平台协同、AI 融合导航及语音交互方向展开探索。
2: 工业设计不止赋能机械制造，在食品领域呢，同样暗藏着巧思。大家看这款啊，就是刚刚通过 3D 打印技术而制作完成的一款高营养蛋白糕的小样。我们看一下它的触感 Q 弹软糯，相比于传统的制作工艺呢，无论是在外观的造型、内部的结构以及营养搭配上都做了调整，更适合老年人的咀嚼口感和消化能力。
0: В совместной лаборатории и креативный продукт в Тайцине, пищевые ингредиенты, сровно конструктор, выстраиваются слоями с точной формовкой. Команда

0: 等特色食品开展创新研发，以工业设计推动传统食品产业体制升级，走向高端。
1: Сегодня промышленный дизайн активно преобразует машиностроение, канцелярские товары, портативную электронику. Транжировочная машина нано покрывает таблетки ровно и быстро. Компания по производству ручек Джинджу Фэшанджи выпускает поющие интеллектуальные карандаши. Пуховики, производимые Харбинским политехническим университетом, интегрируют интеллектуальные контроли температуры в дизайн одежды.
2: 工业设计早已不再是停留在图纸上的线条、车间里的工艺，它正悄悄走进产业升级，也融入我们的烟火日常，让更多优质的科研成果落地生根，驱动龙江制造一步步走向更高质量、更具核心竞争力的未来。
3: По 15-летнем плане развития провинции Хэйлунцзян четко указано, что в ближайшие 5 лет необходимо способствовать трансформации модели открытости внешнему миру. От экономики, ориентированной на транзитные перевозки, к диверсифицированной экономике, включающей переработку импортно-экспортной продукции.Как в процессе создания нового форпоста открытости на северном направлении, провинция Хэйлунцзян будет формировать стратегическую систему транспортно-логистических коридоров открытости. Об этом в выпуске программы «Интервью эксклюзив».
4: В плане 15-й пятилетки социально-экономического развития провинции Хэйлунцзян подчеркивается, что акцент в развитии открытости внешнему миру смещается с коридорной экономики на диверсифицированную модель, включая перерабатывающую промышленность, связанную с импортом и экспортом. Это не просто корректировка моделей, а важная стратегическая задача, направленная на реализацию роли Хэйлунцзяна как ключевого окна открытости на север и ускоренное формирование нового высокого уровня открытости на северном направлении. Ее суть – совершение стратегических скачков в открытости провинции от потока к накоплению, от транзита к локализации.Таким образом, в период 15-й пятилетки Хэйлунцзян должен не только стать транзитным узлом внешней торговли, но и важным центром, соединяющим внутреннюю и международную циркуляцию.
5: 通道经济主要重流通而轻落地，对于县域经济的发展、产业升级拉动的作用非常有限。进出口加工呢，它主要侧重在转化与增值，通过让进口资源落地。来延伸县域经济的产业链，让出口产品深加工来提升其附加值，这样呢，可以将单纯的通道流量转化为产业增量，由此呢，产生商流、物流、资金流、信息流和人才流的集聚，将推动龙江对外开放从贸易规模转向产业价值，这既是破解对外开放发展瓶颈的战略抉择，也是龙江建设向北开放新高地的必由之路。
4: В первые два месяца этого года экспорт товаров из провинции Хэйлунцзян превысил 14 миллиардов 200 миллионов юаней, увеличившись на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ближайшие 5 лет провинция Хэйлунцзян намерена в основном сформировать новую структуру всесторонней открытости внешнему миру, обеспечить стабильный рост импорта и экспорта, дальнейшее усиление роли открытых платформ, а целевой объем переработки импорта экспортных товаров достичь 100 миллиардов юаней.
6: 建强、黑河公路大桥、同江铁路大桥等跨境通道，盘活自贸区、保税区等政策载体，俄罗斯原木就地加工成家具板材，进口海鲜、肉类在保税区深加工增值，把口岸变成加工车间。做大口岸经济，做强互市贸易，推动龙江特色的农产品、农机配件等就地加工升级，然后再出口，让边境县市从开放末梢变成前沿，打造跨境产业链，聚焦农产品深加工、装备制造，培育加工产业集群，摆脱纯过境模式，推动龙江从过路通道 变身产业

0: 高地。
1: В этом году 1 мая стало первой маленькой праздничной неделей после вступления в силу российско-китайского соглашения о взаимном освобождении от виз. Туристический ажиотаж на трансграничных маршрутах через приграничные города провинции Хэйлунцзян продолжает нарастать. При этом пассажиропоток через границу и туристические доходы демонстрируют устойчивый рост. Трансграничный туризм ускоряет свое превращение в мощный новый двигатель углубления российско-китайских гуманитарных обменов и сближения народов.
2: Утром, как только открывался ворота, на автомобильном пункте пропуска Суйфэнхэ начинается оживленная работа. Два автобуса, полные русских туристов, медленно останавливаются в отведенной зоне. Путешественники организованно заходят в зал прибытия и ждут оформления. Многие из них – постоянные гости, приезжающие за покупками, в туристические поездки или к друзьям.
3: Ай Суйфэнхэ. Мы очень часто посещаем город Суйфэнхэ. Мы посещаем магазины, покупать какие-то интересные, нужные товары для дома, для семьи.
2: Для русских туристов в Суйфэнхэ можно найти все, что постоянно присутствует в их списках покупок. От товаров повседневного спроса и сезонной одежды до умных электронных устройств. Местные власти также разработали разнообразные маршруты, приграничные шопинг-туры, культурно-познавательные поездки, отдых и развлекательные туры, чтобы удовлетворить запросы разных путешественников. В отличие от торговой привлекательности Суйфэнхэ, гастрономический маршрут в Хэйхэ стал обязательным для посещения русскими туристами в эти праздники. На международном утреннем рынке в Хэйхэ пышущие жаром фирменные блюда и свежие манящие овощи и фрукты приводят в полный восторг светловолосых и голубоглазых гостей из-за рубежа.
4: Хэйхэ приезжаем второй раз. Очень нравится утренний рынок. Очень удобно. Покупаем подарки друзьям, родственникам, родителям.
2: В провинции Хэйлунцзян разнообразные туристические маршруты пользуются все большей популярностью у русских туристов. Они могут отправиться в лесопарк амурских тигров Хэндохэз города Хэйлин и погрузиться в мир этих величественных хищников в рамках программы «Тайна тигра». И могут пересечь границу на судне на воздушной подушке из Пхунцзяна, посетить цифровой выставочный центр нематериального культурного наследия, примерить традиционную одежду народности Хэчжэ, испытать виртуальную рыбалку и цифровые путешествия, чтобы в полной мере прочувствовать уникальную хэчжэскую культуру.
5: Здесь очень много интерактива. Вы можете пострелять из лука, можете покататься на упряжке. Это очень интересно.
2: В эти майские праздники в портовых пунктах провинции Хэйлунцзян были предприняты усилия по нескольким направлениям. Оптимизация пограничных услуг, расширение ассортимента туристических продуктов, повышение качества потребительского опыта. Были внедрены новые интегрированные форматы, такие как граница плюс нематериальное культурное наследие, автопутешествие плюс кемпинг, шопинг плюс отдых, что позволило превратить сезонный подъем в устойчивые карете трата на праздниках.
1: Переход от коридорной экономики к созданию промышленных кластеров, от активного обмена между берегами одной реки к глубокой интеграции разнообразных форматов. Провинция Хэйлунцзян преобразует поток открытости в запас для развития. Дорогие друзья, на этом заканчивается наша сегодняшняя программа. Поздравляю вас с Международным днем труда. Спасибо за просмотр. До следующей недели.
6: 现在人啊，脱发问题呢，真的是非常的严重。
7: 我这头发已经非常稀少，你看那发际线多靠后啊！脱发的元凶是毛囊受损萎缩。
6: 都会导致我们的一个健康的毛囊受到损伤。那我们就变成了一个萎缩的毛囊。
7: 拯救受损萎缩的毛囊，让你重获满头秀发的梦想。
8: 那这项技术呢，目前在实验阶段展现了非常优异的重塑毛囊微环境，帮助毛发健康生长的潜力。
9: 这是我老公用了2个月的这样的一个效果。那前后的对比，他自己其实非常满意的。
10: 实验组的毛发再生覆盖率就大幅提升到了87.11%，而且呢，肉眼可见新长出的毛干显著变粗了。